0: The all-new Jams 95.7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».